0: Ez Дитколе. Там є одер, тут имамо темле клюпи, темле че бъсте кай чевапчи че едел. То е пато. Я все ясен, че веше кай занима сам темле се шанком.
1: Денис Аудич представля Янези 3. Гремо на веселицо. Алеш